Я твердо решил, я не буду злым. Но и добрым я, в общем-то, тоже не буду. Я буду ровным, спокойным и молодым. Как осовремененная версия Будды. Я твердо решил, я не буду злым. Но и добрым я, в общем-то, тоже не буду. Я буду ровным, спокойным и молодым. Как осовремененная версия Будды.

Я твердо решил, я не буду злым. Но и добрым я, в общем-то, тоже не буду. Я буду ровным, спокойным и молодым. Как осовремененная версия Будды. Я твердо решил, я не буду злым. Но и добрым я, в общем-то, тоже не